кришкой, долня мотай, камує держей, я не білу знакча, бетки не карт, та упасть лапче, гей, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, д